игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Опять тройка по английскому. Приходи в «Пионер». Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в «Пионер». Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
0: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Реклама.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово. Деревня Ерембетово. Комсомольская, 4.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-48-76-29. Город Москва.

0: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
1: Достаточно знать адрес надежного производителя.
2: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать, их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
5: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет с зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
6: Опять тройка по английскому. Приходи в «Пионер». Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: do, look what you just made me do.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 13 градусов.
2: Реклама. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14 572.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.
9: «Лав

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет.
0: Love Radio года.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 13 градусов.
1: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Сколько стоит кроссовер?
5: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинас. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинас Магнитогорск. Зеленый лот 53/1.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.
11: Love Radio.

0: Давай. Реклама «Меньше минуты».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: премьера сериала «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Много музыки. Много музыки.
4: Еще больше любви.
3: Это Love Radio.
0: В Магнитогорске 9 часов утра.
3: Радио. Летний сезон.
5: Доброе утро, страна, это «Красавцы Лав Радио», меня зовут Сергей Сорокин. Финальный летний день, начнем вместе и попробуем это сделать в отличном настроении. Наверное, вы думаете, что хорошего может быть в понедельник в 7 часов утра, да еще и в понедельник, на который выпал последний день лета. Согласен, ситуация близка к патовой, но выход есть всегда. Ну, во-первых, для школьников и студентов, если не ошибаюсь, сегодня все еще каникулы. Во-вторых, погода, как ни крути, все еще радует нас, пускай не жарой, но теплом уж точно. И музыки, классной музыки в эфире Love Radio становится все больше и больше. Так что ловите первую утреннюю порцию треков для правильного настроя на весь день и всю неделю. Бриллиант от потрясающей Севильи Артик Асти. Чуть раньше Тиесто и Чарли XCX, Hot In It и прямо сейчас трек «Take Me There» от Дати.
0: Красавцы Love Radio.

0: Красавцы Лав Радио, продолжаем просыпаться. Доброе утро. Если честно, то не хочу в столь ранний час перегружать вас разного рода информацией, поэтому просто констатация факта. 31 августа. Учебное заведение готовится к линейкам и к тому, чтобы распахнуть свои двери для всех стремящихся к знаниям. Хотелось бы в это верить, что все стремятся. И, кстати, надеюсь, что за минувшие выходные вы успели докупить канцелярию, все необходимое, одежду к началу учебного года. Иначе, ай-яй-яй, Марио Анна, Ольга Петровна, ну или, не знаю, как собирательный образ, Снежана Денисовна отправят обратно домой за сменкой. Оно вам надо. В общем, школьники и родители уже на низком старте. Мы, красавцы Лав Радио, тоже готовы ко всему. В ближайшее время из гороскопа узнаем искрометный юмор, кому сегодня поможет разрядить напряженную обстановку.
1: Реклама. Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс. Это то, что я хочу. Телефон доставки 58 11 58.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
8: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
9: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске. 20 66 66.
10: Радио.
11: Лав Радио. Саундтрек твоей любви.
12: Лав Радио.

0: Star Trek. Ну что, пора узнать, что приготовили нам звезды на этот понедельник. Забегая вперед, там много интересного.
1: Овны.
0: В работе сегодня все сложится удачно.
1: Тельцы.
0: Следование инструкциям убережет вас от ошибок.
1: Близнецы.
0: Презентация новой идеи вызовет бурный восторг у инвесторов.
1: Раки.
0: Не думайте о прошлом, живите настоящим.
1: Львы.
0: Вы легко пройдете аттестацию на работе, так что не волнуйтесь.
1: Девы.
0: Проверка отчетов поможет обнаружить и вовремя исправить чужую ошибку.
1: Весы.
0: Умение слушать поможет завоевать доверие авторитетного коллеги.
1: Скорпионы.
0: Перехват инициативы в кризисный момент докажет ваше незаменимое лидерство.
1: Стрельцы.
0: Ваш искрометный юмор разрядит напряженную обстановку.
1: Козероги.
0: Ну и о себе. Любимым четкое следование тайм-менеджменту позволит закончить работу раньше всех. Понял, принял, будем следовать.
1: Водолеи.
0: Смелое, рациональное предложение поможет автоматизировать сложный рутинный процесс.
1: Рыбы.
0: У вас все сегодня получится? Думаю, у нас у всех сегодня все получится. Главное – верить в свои силы.
1: Star Trek.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 13 градусов.
3: Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Моя Мишель ЛСП, курточка, только что на Love Radio. Это красавцы. Мы продолжаем просыпаться. И следующая новость может сорвать рабочий день во многих офисах. Чемпионат мира по Excel пройдет в Лас-Вегасе. Победитель получит 1 700 000 рублей. Это примерно 20 тысяч долларов. Причем общий призовой фонд 100 тысяч зеленых. Мероприятие запланировано на 26 сентября. Ну а финал пройдет 1 или 2 декабря этого года, так что есть еще время. Даже если ты знаешь хотя бы Ctrl-C, Ctrl-V и формулу автосуммы, уже можно заявляться. Ну и проигравшим, в общем-то, тоже иногда хорошо платят, но это не точно. А вот инфа на все 100. С тобой красавцы Love Radio. Уже в начале 9-го начнется наш форум. Тема, как всегда, будет интересной. А обсуждение горячим, так что присоединяйся. Уже через пару минут потрясающая Люся Чеботина и ее Горгона.
1: Реклама. Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить системе предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить-системе.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платить-системе.ру. ПАО «Сбербанк». 0+. Есть.

0: видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-04-76-29. Город Москва. 18+.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
4: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
6: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Гуашь Ашан 9 цветов всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
7: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
9: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Много музыки. Много музыки.
4: Еще больше любви.
3: Это Love Radio.
0: В Магнитогорске 10 часов утра.
3: Love News.
5: Власти готовятся узаконить овербукинг на авиарейсах. В России появится госсервис для усыновления животных из приютов. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Минтрансе готовится узаконить овербукинг на авиарейсах. Права пассажиров будут под защитой, а правила для отрасли станут прозрачными. В приоритете доступность полетов, повышение мобильности людей и обеспечение безопасности. В законах планируется установить широкий выбор компенсаций для пассажиров. Это могут быть альтернативные рейсы, денежные выплаты, комфортные условия на время ожидания вылета и так далее. Отмечается, что овербукинг по планам будет доступен только на направлениях с большим количеством регулярных авиарейсов. В России появится цифровой государственный сервис, с помощью которого граждане смогут взять домашних питомцев из приютов. Кроме того, на платформе можно будет искать пропавших животных. Программа охватит 102 региона. По планам, новые сервисы станут доступны пользователям с середины ноября. «Человек-паук. Новый день» вошел в тройку самых кассовых фильмов в истории. После 5-й недели проката картина собрала больше 2 300 000 000 долларов. На 2-й позиции «Аватар» с кассой почти в 3 миллиарда, а на 3-й «Мстители. Финал» со сборами в 2 миллиарда 800 миллионов. По прогнозам, до 2-го места «Новый день» не доберется. Геймеры начали планировать отпуска под выход GTA 6 в ноябре. Игроки стали откладывать неиспользованные дни, чтобы неделю спокойно поиграть. Фанаты настолько ждут новую часть, что подготовили специальный шаблон заявления на отпуск. Работодатели тоже учитывают ажиотаж. Некоторым военным в Америке предложили 4 дополнительных выходных за перезаключение контракта. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
6: Начинаем день энергично и с юмором, в отличной компании, с топовой музыкой. Да, все это красавцы Love Radio. Держим заданный темп на протяжении всего утра. Тема форума уже через мгновение, так что всем приготовиться.
0: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
6: Да, приготовиться к обсуждению вот чего. Тема сегодняшнего форума: что нужно сделать в первую очередь, когда переезжаешь в новый город. Ну, во-первых, спасибо нашему редактору за эту тему. Не в бровь, а в глаз. Я просто сам совсем недавно переехал. Также сразу сообщу, куда писать. Наверняка у тебя есть свое мнение. Отправляй все соображения на номер 8-915-300-106-6. В Макс Love Radio. Ну, а пока сам пораскину мозгами. Исходя из своего опыта переездов, думаю, что самая главная и первостепенная задача — сориентироваться на местности. Покрутить головой во все стороны, особенно если ты в городе впервые. Ну, и, конечно, найти киоск с самой вкусной шаурмой на районе. И чтобы 24/7 работал. Понять, как быстро добраться до... не знаю, грядущего концерта или фестиваля, например, до Big Love Show, на котором мечтал побывать полжизни, или до шахматного клуба, если ты вдруг осознал, что ты гроссмейстер, а не тусовщик. В общем, нужно крутить головой во все стороны. Так что, на мой взгляд, действие номер один в новом городе — поиск правильной локации для жизни. И важно помнить, что процесс этот совсем не быстрый. Что ты думаешь на этот счет? Пиши соображение в Max Love Radio 8-915-106-6. Что нужно сделать в первую очередь, когда переезжаешь в новый город?
3: Love Radio.

0: Классный, жизнерадостный трек в эфире Love Radio, и мы готовы продолжать обсуждать форум.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Да, красавцы, Love Radio здесь. Меня зовут Сергей Сорокин. Все больше и больше вливаемся в новую рабочую неделю. И чтобы проснуться окончательно и мыслительный процесс запустить, обсуждаем, что нужно сделать в первую очередь, когда переезжаешь в новый город. Делитесь своими лайфхаками, какие задачи при переезде в новый город. Первостепенная 8-915-300-106-6. Это Макс Love Radio. Пишите. Я уже озвучил свой совет, что нужно найти удобную локацию для жизни. Что еще? Организовать, я думаю, себе стабильный интернет нужно обязательно, и держать все свои гаджеты заряженными, а то в нужный момент даже пост в своей соцсети не сможешь выложить о том, что переехал. Ну, например, под названием «Первые 24 часа в Омске». К примеру, у кого-то Москва, у кого-то Казань, у кого-то Челябинск и так далее. Отсутствие поста — это какое-то даже, ну, на мой взгляд, я не знаю, неуважение к тем, кто остался. С другой стороны, если телефон сел, пауэрбанк разрядился, ноут работает только от розетки, то деваться некуда, придется прокачать свои коммуникативные способности, а значит, это преодоление какой-то своей скромности, да, новое знакомство. Как правило, потом вероятен обман какой-нибудь или разочарование, ну, потому что часто так бывает. Однако через тернии к звездам и в конечном итоге нужно делать и не бояться то, что хочется, то, что нужно, то, что считаешь первостепенным, и все будет хорошо. Красавцы, Love Radio здесь, пиши, что думаешь. Еще раз обозначу номер 8-915-300-106-6. Что нужно сделать в первую очередь, когда переезжаешь в новый город? Ну, а уже через мгновение в эфире Love Radio Филипп Киркоров.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Форум. А что думаешь ты?
1: Красавцы Лав Радио. Просыпаемся, слушаем любимую музыку и общаемся на тему форума. Что нужно сделать в первую очередь, когда переезжаешь в новый город? Есть сообщение. Анима написала. Доброе утро, красавцы. Надо сначала изучить новый город. Да, так как свой город, где ты долгое время жил, знаешь его. А вот в новый приезжаешь и ничего не понятно. Улицы новые, дороги новые, дома новые. Ну и, в общем, вот это все нужно изучить. Площади, парки и так далее. Найти свою квартиру, тоже пишет Анима, очень важно, если заблудишься в новом городе. Да, ну, видимо, если нашел свою квартиру, уже не заблудишься. Адрес-то как минимум запишешь, и можно хотя бы по навигатору дойти. Вообще, что касается темы сегодняшнего форума, она благодатна в преддверии нового учебного года. Сегодняшний день, по мне, так вообще можно смело переименовать в день съемного жилья. Спрос большой, цены космос. Кто не успел, тот будет спать в аудитории на парте. Что думаешь ты на тему форума? Что нужно сделать в первую очередь, когда переезжаешь в новый город? Пиши свое мнение 8-915-300-106-6. Это Макс Лав Радио. Ну а уже в ближайшее время послушаем Шакиру и Борна Бой «Дай-дай» здесь на Лав Радио.
0: Реклама. Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат». Опять тройка по английскому. Приходи в «Пионер». Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: А что думаешь ты?
1: Красавцы Love Radio, продолжаем обсуждать сегодняшнюю тему нашего форума. Что нужно сделать в первую очередь, когда переезжаешь в новый город? Виктория нам написала, мы переезжали, кстати, нестандартная ситуация, мы переезжали из города в деревню целых 2 года. В первую очередь, конечно, надо определиться, где жить. Ну, мне кажется, в деревне это сделать как будто бы немного проще. А потом, если есть дети, забрать нужно все документы из садиков, школ и так далее. Тоже дело непростое. Но самый веселый квест — это сборка вещей. О, да. Пока все распродашь, распихаешь по родственникам, выкинешь, наконец, годами хранящиеся вещи, и даже непонятно, зачем они 20 лет лежали и пылились. Ну и дорога тоже веселая. Пишет Виктория, а почему? Вот почему. Ехали на грузовой машине через весь Краснодарский край, через весь Сочи с кошкой, 3 детьми, через серпантин, перевал. Выехали в понедельник утром, а приехали только в четверг утром. Получается, 3 дня. 4 дня. Ну, в общем, много и долго добирались. Ну что, это похвально. Главное, что все получилось, все состоялось. И, видимо, сейчас в деревне наслаждаетесь жизнью. От себя добавлю, еще очень важно общаться с близкими. Да, это тоже очень важно. Например, с красавцами Love Radio. Пишите в Макс 8-915-300-106-6. Что думаете по теме нашего форума? Что нужно сделать в первую очередь, когда переезжаешь в новый город?
2: Реклама. Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Сколько стоит кроссовер?
7: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинас. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53-1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53-1.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
10: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово. Деревня Елембетово. Комсомольская, 4.
12: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
13: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20-66-66.
0: Love Radio.

0: Олеся и Тувело в эфире Love Radio.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Да, продолжаем общаться на тему форума, ну и плавно финалить этот час. Что нужно сделать в первую очередь, когда переезжаешь в новый город? Есть еще психологические аспекты переезда, пишет нам Кирилл. Стресс и растерянность могут догнать тебя совершенно неожиданно, и это нормально. Ну, в целом, да, я согласен. Кирилл даже рекомендации нам написал, что нужно делать в этой ситуации. Нужно дать себе время, нужно привыкнуть к ритму города, гулять, даже без острой необходимости. Это практически советы психолога, наверное, Кирилл и есть специалист из этой области. Я тебя порекомендую вкусно поесть. Не заедать стресс, а питаться в обычном режиме, но позволяя себе разнообразный рацион и всякие вкусняшки. Например, если кофе, то не просто кофе, а плюс штрудель с яблоком и корицей. И день с самого утра будет насыщен разнообразием вкусов, приятных ароматов и, как следствие, точно пройдет на ура. Это Love Radio, мы движемся дальше.

0: Интер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи.

0: видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
5: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри. Фух.
6: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
7: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс. Включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
8: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
8: Никита и Мария Зайцева.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Много музыки. Много
3: музыки. И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Love News.
4: Оплата проезда в общественном транспорте станет удобнее. Названы негативные последствия финансовых трудностей для здоровья мозга. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 сентября этого года и до начала осени 32-го будут действовать новые правила перевозки пассажиров и багажа автотранспортом и городским наземным электротранспортом. Билеты можно будет оплачивать с помощью телефона или карты по биометрии, QR-коду или NFC при наличии технической возможности у перевозчика. Льготы на проезд можно будет подтвердить в национальном мессенджере «Макс». При наличии билета пассажиры смогут бесплатно пользоваться залами ожидания на вокзалах за час до отправления и в течение часа после прибытия, а на промежуточных остановках, пока транспорт находится на территории автостанции. Минпросвещение не планирует менять действующий срок обучения в школах. В России сохраняется 11-летняя модель образования. Она отвечает потребностям современных детей. Энн Хэтуэй и Том Круз отметятся в сиквеле «Дней грома». Актер снова исполнит роль гонщика, а артистка появится в образе владелицы гоночной команды. Сюжет ленты пока не раскрывается. По планам, картина должна выйти летом 2028 года. Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами, слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+. Финансовые трудности уменьшают объем мозга и понижают когнитивные функции. Как выяснили иностранные ученые, хронический стресс от нехватки денег заставляет человека быстрее глупеть. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
5: Ну, будем надеяться, что объем мозга у нас не уменьшится ни при каких обстоятельствах. Это «Красавцы Love Radio». Меня зовут Сергей Сорокин. Продолжаем новость, которая никого точно не оставит равнодушной, особенно если обладаете хорошим обонянием. Молодые мужчины начали практиковать феромон-максинг. Что это такое? Перед свиданиями кавалеры не моются и не пользуются дезодорантом, будучи уверенными, что естественный запах усилит их привлекательность. Но самое интересное, что у людей влияние феромонов на сексуальное влечение научно не доказано. Это работает лишь у животных. В то же время молодые девушки увлеклись церковными духами. Это, видимо, те девушки, которые уже успели встретиться с феромон-максингом. Они покупают масляные ароматы с ладаном, мускусом и мирой и утверждают, что несколько капель хватает на весь день. Девушки говорят, что такие запахи позволяют им получать больше комплиментов и помогают пахнуть не как все. Ну и снова убеждаемся, что все новое — это хорошо забытые старые, противоположности притягиваются, они такие разные, но все-таки они вместе. Идеальная пара — феромон-максинг с нотками ладана, гремучая смесь инь и ян. Это «Красавцы Love Radio», у нас на подходе Дуа Липа, ну а прямо сейчас Алока Дженнифер Лопес.

0: Летний сезон.
1: Доброе утро, желаю тебе, красавца Лав Радио, и предупреждают, будь максимально осторожен на дорогах. В сети завирусился гонщик на моноколесе. Он мчался по трассе, не отставая от мотоциклистов. Зрелище не для слабонервных, если честно. Оказывается, моноколесо может развивать приличную скорость, вплоть до 120 км в час. Даже не знаю, может быть, это какое-то специальное моноколесо, или оно программно перепрошито, как это делают с автомобилями, увеличивая их мощность. Ну вот обычные вроде так не гоняют, однако этот разогнался. Выглядит, ну, очень безопасно. Опасно, в кавычках, конечно же. Однозначно, парень, который засветился на этом видео, кандидат на премию Дарвина. Интересно, кстати, было бы узнать, какой знак зодиака у этого гонщика. Гороскоп в эфире Love Radio уже через 10 минут. Раньше этого Сергей Лазарев, тут и там. Артик, Астя, лампочки и еще The Second Voice, Let Me Be.
0: Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
8: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Trip. Пора узнать, что звезды приготовили всем нам на сегодня.
1: Овны.
0: В работе сегодня все сложится удачно.
1: Тельцы.
0: Следование инструкциям убережет вас от ошибок.
1: Близнецы.
0: Презентация новой идеи вызовет бурный восторг у инвесторов.
1: Раки.
0: Не думайте о прошлом, живите настоящим.
1: Львы.
0: Вы легко пройдете аттестацию на работе.
1: Девы.
0: Проверка отчетов поможет обнаружить и вовремя исправить чужую ошибку.
1: Весы.
0: Умение слушать поможет завоевать доверие авторитетного коллеги.
1: Скорпионы.
0: Перехват инициативы в кризисный момент докажет ваше незаменимое лидерство.
1: Стрельцы.
0: Ваш искрометный юмор разрядит напряженную обстановку. Про самоиронию, кстати, всем надо помнить, полезно.
1: Козероги.
0: Четкое следование тайм-менеджменту позволит закончить работу раньше всех.
1: Водолеи.
0: Смелое, рациональное предложение поможет автоматизировать сложный рутинный процесс.
1: Рыбы.
0: У вас сегодня все получится. Пусть у каждого сегодня все сложится и получится, но сам тоже не плашай. Действуй.
2: Старт 3.

0: погода. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 12 градусов.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14 572.
7: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: Мы любим музыку. Love Radio.
1: Красавцы. Love Radio.

радио, и потихоньку, помаленьку мы подобрались к сорванцам. Это игра, где тебя ждет классный подарок. Чтобы сыграть, пиши прямо сейчас в Max Love Radio 8-915-300-106-6. Я хочу, жду.

0: Максима Белорусских в эфире Love Radio. Ну а мы вплотную подобрались к сорванцам. И у нас, конечно же, есть с кем поиграть. Все очень просто в этой игре. Нужно угадать, в какой город можно улететь за определенную сумму. На связи Влад. Влад, привет, ты здесь?
1: Да, здесь.
0: Да, привет, отлично. Как твое настроение? Любишь ли путешествовать?
1: Да, люблю.
0: Mm-hmm, супер. Ну смотри, все очень просто. В нашей игре я тебе сейчас назову стоимость, ну или цену, да, как угодно, билета на одного человека эконом-класса из Москвы в какой-то город в одну сторону. Твоя задача выбрать, какой из трех предложенных городов является правильным ответом. Сумма у нас сегодня 7731 рубль. Как думаешь, за 7731 рубль куда можно улететь? В Сочи, это первый вариант, в Минск, это второй вариант, ну или в Барселону. Напоминаю, эконом-классом из Москвы. Как думаешь, какой?
1: В Минск.
0: В Минск считаешь?
1: Да.
0: Так, окей. Давай попробуем с подсказкой сыграть. Чтобы получить ее, тебе нужно признаться в любви. Кому будешь признаваться?
1: Жене.
0: Да, пожалуйста, просим.
1: Любимая, я тебя очень люблю.
0: Ох, как, ох, как. А понежней? Немножечко хотя бы.
1: Любимая детка моя, я тебя очень люблю.
0: О, ну вот все, все, теперь зачет, абсолютно точно. Ну а подсказка следующая. В этом городе родилась Юлия Паршута, которая совсем недавно была в гостях у красавцев Love Radio. Какой же это город? Сочи, Минск или Барселона?
1: Барселона.
0: Ну, я не могу ничего с тобой поделать, да? Это неправильный ответ, к сожалению. Не расстраивайся, пожалуйста, ладно, Влад? Но это город Сочи, 7731 рубль. В Сочи из Москвы можно улететь эконом-классом. Хорошо?
1: Хорошо.
0: Хорошо, договорились. Ну, еще раз, не расстраивайся, классного тебе дня. Если бы ты победил, тебе бы достался крутой подарок. Набор косметики от Фелингер, бренда европейского производства, которому доверяют визажисты на съемках в звездных мероприятиях. Красавцы Love Radio, мы продолжаем будить страну. Впереди Sigma Magnetic.
2: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: распродажи в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
4: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные. Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 89,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.

0: Автопремьера сериала «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Много музыки. Много музыки.
4: И еще больше любви.
3: Это Love Radio.
0: В Магнитогорске полдень.
3: Love News.
5: Россиянам напомнили о вычете по налогам за платные кружки для детей. У сериала «Манифест» появится спин-офф. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас.
6: Овны.
5: Работающие родители могут получить вычет по подоходному налогу за платные кружки и секции детей, а также за дополнительные занятия в детском саду. Как отметили в Госдуме, максимальная сумма расходов на каждого ребенка 110 тысяч рублей в год. Вернуть можно больше 14 тысяч. При этом вычет можно оформить за 3 предыдущих года. Для этого нужно подать заявление на сайте ФНС или на портале госуслуги. Покупка долларов этой осенью может привести к финансовым потерям из-за возможного укрепления рубля и банковских комиссий. По словам экономистов, выгоднее обратить внимание на вклады. В пользу национальной валюты играют высокий уровень доверия россиян к рублю, развитие внутреннего туризма, расширение расчетов в национальных валютах с иностранными партнерами и ситуация на нефтяном рынке. Авторы сериала «Манифест» готовят спин-офф. В центре сюжета будут новые герои, пассажиры того самого самолета, который совершил аварийную посадку в Денвере. Они загадочным образом потеряли память, а рейс может быть связан с глобальной катастрофой в будущем. Дата выхода проекта пока неизвестна. Кто из знаменитостей вернулся к учебе после успеха в Голливуде? Узнаешь на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Зумеры перестали мыться перед свиданиями. Среди молодых людей появился тренд под названием «феромон максинг». Его сторонники специально не ходят в душ, полагая, что запах пота сделает их привлекательнее и усилит влечение девушки. Ученые считают, что естественный запах реально может оказывать влияние на реакции других людей. При этом у теории о феромонах нет никаких устойчивых доказательств. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
7: Это красавцы Love Radio. Спешу обрадовать любителей путешествовать из столицы нашей необъятной в северную столицу. Доехать из Москвы до Питера без попутчиков теперь можно в 2 раза дешевле СВ. В новых ночных поездках появились одноместные купе с умывальником, телевизором, климат-контролем и шкафом для одежды. Билет стоит 5-6 тысяч, да, плюс-минус рублей. В цену уже входит завтрак и доступ в бизнес-зал на вокзале. Так что, действительно, любителям путешествовать, мне кажется, самое время отправиться за покупкой таких билетов. Ну и, в принципе, цена не очень кусается. Можно взять с собой кого-нибудь близкого человека, друга, даже животное, наверное, если любите гулять с собакой или кошкой. Ну что, это красавцы Love Radio. В ближайшее время Pink, Raise You Glass, еще Somber. А сейчас «Медуза» – «Don't Wanna Go Home».
3: Красавцы Love Radio. Летний сезон.

0: радио. Летний сезон.
1: 10:20 в столице, красавцы, Лав Радио здесь с тобой. Спешу напомнить, у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Лав Радио Чат на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов, плюс возможность общаться в прямом эфире. Для этого нужно отсканировать QR-код с экрана. Лучшие признания в любви или сообщения о знакомстве окажутся еще и на волнах Лав Радио. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Проект также можно смотреть по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9:00. Категория 16+. Музыка в эфире Love Radio продолжает звучать. Нас ждут Five Star Family и Fargo, перемотая еще до Ти. Take me there.
2: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
7: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

Красавцы Лав Радио с тобой. Классная новость прилетела из Японии в Токио. Начнет кататься суши-автобус. Это двухэтажный транспорт для туристов с конвейером безлимитных суши. Экскурсии будут длиться примерно 70 минут. Во время поездки сушефы на первом этаже будут готовить порции для всех пассажиров, а на втором туристы будут уже уплетать все это. Ну, действительно, супер крутая идея, которую, кстати, вполне можно адаптировать под наш турпоток. Берем такой же автобус и катаем туристов, но только с пельменями, блинами, а для VIP-гостей готовим суши с осетриной. Как вам? Ну, чтобы переплюнуть японцев, можно еще катать, например, не 70 минут, а полтора часа. Думаю, им понравится. По-моему, идея на миллион.

0: привлекать инвестиции.
1: Это вау. Реклама.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Сколько стоит кроссовер?
9: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредит». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лот 53/1.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: радио. Летний сезон.
1: Каждый будний день с тобой красавцы Love Radio с 7 до 11. Ну и пришло время нам плавно завершать сегодняшнее утро. Было хорошо. Низкий поклон вам за активность в форуме, в сорванцах. Да даже если вы просто слушали, за это тоже лично от меня выражаю респект. Завтра буду ждать вас также в 7.00. Давайте договоримся, вы тоже не опаздывайте. Ну и в финале часа послушаем Гаязов's Brothers, Santa Lucia. И уже через пару минут Алок и Халид Dive Into Me. Здесь, в эфире Love Radio.
0: Реклама. Меньше минуты.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: премьера сериала «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Много музыки. Много музыки.
4: Еще больше любви.
3: Это Love Radio.
0: В Магнитогорске. Час дня.
3: Love News.
5: Власти подготовили дополнительные требования для электросамокатов. Новый iPhone может получить уникальную особенность. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 октября 2027 года начнет действовать новый ГОСТ для электросамокатов и моноколес. Он устанавливает ограничение скорости для средства индивидуальной мобильности до 25 км в час, обязательное наличие фар, задних фонарей, звукового сигнала и автоматического замедления в медленных зонах. В то же время в Минтрансе готовят поправки в ПДД. Они могут приравнять к СИМ электровелосипеды, которые едут со скоростью быстрее 25 км в час без помощи педалей. В столице до конца года откроются 3 новых причала на Москве-реке. Красные холмы, Новодевичьи пруды и Воробьевская набережная. Они будут работать круглый год. Складной iPhone может получить уникальную особенность. Компания Apple хочет добавить к телефону стилус. Он будет крепиться на магните, позволит рисовать на экране гаджета и использовать устройство как планшет. Напомню, презентация новинок состоится 9 сентября. Кендалл Дженнер платит за Джейкоба Элорди. Как сообщают родственники модели, для свиданий с актером звезда арендует частные самолеты, дома и планирует путешествия. При этом как вкладывается в отношения один из главных крашей Голливуда, никто не знает. Напомню о том, что у знаменитости роман стало известно недавно. В соцсетях появился новый тренд под названием «Foraging». Это собирательство дикорастущих ягод, грибов и трав. Для одних это способ экономии денег, а для других – отдых от интернета, возможность выйти за пределы города и почувствовать единение с природой. Специалисты предупреждают, собирать и употреблять можно только хорошо знакомые растения. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!

0: Уоррен, Ordinary, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот кого еще услышим в ближайшие 40 минут этого часа. За экватором премьера Клава Кока и Джонни Журавли.
2: Принимай меня близко к сердцу.
0: Там же недалеко The Bowser Magnetic. И после короткой паузы Тедди Свимс, Мистер Новый Дом. Слушаешь Love Radio? Это саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
7: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
13: Телефон доставки 58-11-58.
14: Опять тройка по-английскому. Приходи в «Пионер». Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
15: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
16: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: На дворе 2013 год, и выходит этот трек «Confident» Джастин Бибер, «Chance the Reaper», только что в эфире Love Radio. И, кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение, то есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот лишь те немногие, с кем проведем финальные минуты этого часа. Kima Sounds, Rise Low, под занавес Асия, звонкие фонари после короткой паузы и много других разнообразных саундтреков твоей любви в новом часе здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
4: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
9: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
10: Где же могла уйти? Сколько минут?

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
2: Сабрина Карпентер, Сергей Лазарев, Фэсбой, Шакира и Бёрнабой. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа на старте Marshmallow, Portugal, The Man, Phoenix. У микрофона Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio. Большой привет!

0: Привет, это Сергей Лазарев. Ты слушаешь Love Radio.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том.

0: Carpenter Taste в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и теперь забежим в ближайшее будущее ненадолго, узнаем, с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа. Под занавес Айова «Мы». Чуть раньше «Добро» на счастье.
2: Нам тогда завидовал весь мир, представьте.
0: Через пару отличных треков «Don't Oliver», «Doja Cat», «Lose My Mind». Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58 11 58.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5. Номер 4.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отправить.

0: Или очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. Авиа123.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14 572.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Сколько стоит кроссовер?
5: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лот 53/1.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
7: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Ну, здесь само за себя говорит Energy, Эйва, Макс и Бия. Только что в эфире Love Radio, где в таком же энергичном темпе будем приближаться к финалу этого часа. И вот с кем именно.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Точку в этом часе поставит Айова, мы, чуть раньше Монс, Сельмерлёв, Хирос и Лад Лакшери, Захара, Колорадо. После короткой паузы, ну и еще больше 100% хитов в новом часе здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
6: Фу. Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
7: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс. Включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.

0: премьера сериала «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Много музыки. Много музыки.
4: И еще больше любви.
3: Это Love Radio.
0: В Магнитогорске 3 часа дня.
5: Эйви, Зиверт, Никита Киоз и Кассет. И это еще не все, кто появится здесь в первые 20 минут этого часа. На старте Мадонны и Мартин Гаррикс «Bizarre». У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего дня и большой привет.

0: новая песня о любви.
1: Никита Киоса. Случай.
0: В эфире Love Radio.
2: А давай не будем думать, что же нам с тобой принесет случай. И однажды вечером ты просто меня назовешь.

0: Ви Meet Me in the Dark в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с кем проведем следующие 40 минут этого часа под занавес Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Отражение.
2: Ну как дышать, покраснеет рот, потерпи еще, а смысл жить.
0: Биберекс и Дэвид Гетта, Sad Girls, за экватором часа. И после короткой паузы DJ Goji, Jason Derulo и Melody Michiko.
3: Dance all night, me chico. Eyes on me, me chico. Midnight, here we go.
0: Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
4: Реклама.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
12: Телефон доставки 58 11 58.
13: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Звезды Лав-Радио.
1: В сети завирусился гонщик на моноколесе. Он мчался по трассе, не отставая от мотоциклистов. Зрелище не для слабонервных, если честно. Оказывается, моноколесо может развивать приличную скорость, вплоть до 120 км в час. Выглядит, ну, очень безопасно. В кавычках, конечно же. Однозначно, парень, который засветился на этом видео, кандидат на премию Дарвина.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав-Радио. Для лиц старше 16 лет.
2: Лав-Радио года. По данным мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 6 градусов.
0: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики.

0: Африке. Умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятова. Деревня Елембетова. Комсомольская, 4.
1: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: та самая из 2020-го, работа Dynamite, BTS, только что в эфире Love Radio. Ну и теперь обратимся в ближайшее будущее, узнаем, с кем будем завершать текущие 60 минут этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Еще один флешбек из прошлого. Диджей Леонид Руденко, Макс Фредриксон, Goodbye под занавес. Чуть раньше Taylor Swift, Cruel Summer. И премьера «Отражение» Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Сразу после небольшой паузы.
2: Реклама.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
7: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
9: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
10: We'll be right back.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Много музыки. Много
3: музыки. Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
4: Мэйсик Маршал Джефферсон, Дуа Липа, Ада Бэйби, Алоки, Дженнифер Лопес. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут. На старте этого часа Дейти, Take Me There. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Большой

0: Simple. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, которые прозвучат в ближайшие 40 минут. Вспомним вот такую вещь за экватором этого часа. Take You Dancing, Джейсон Деруло. Еще один музыкальный флешбэк чуть раньше. Фуше, Deep End. И после короткой паузы Хьюгель и Мэйл Энджел. Moving to the sun. I'm moving to the sun. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Опять тройка по английскому. Приходи в «Пионер». Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
12: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 9 градусов.
5: Реклама.
6: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49.

0: 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной. Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет. И дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей. А вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Участник команды BTS Jin или Chin, Don't Say Love Me. Знали ли вы, что сегодня день любви к животным, и артисты имеют к этому прямое отношение? В 2018 году исполнитель сделал пожертвование в виде корма, покрывал и угощений в Корейскую организацию защиты животных. Тогда же отправил 321 килограмм корма в организацию защитников прав животных Кореи. Зачем вам эта информация? Ну, как минимум, чтобы хотя бы чуточку больше знать об этом артисте и хотя бы немного стать ближе к кей-поп-фанатам в области познаний своих кумиров, чтобы, скажем так, ну, не отставать от общего тренда. Кто будет дальше, расскажу прямо сейчас. Не переключайтесь.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Визитная карточка Эда Ширана, Shape of You, под занавес этого часа завершит текущие 60. Чуть раньше Люси Чеботина, Горгона и еще больше саундтреков твоей любви, будущих и настоящих, в новом часе здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри. Фух.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет, МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
6: Никита и Мария Зайцева.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: shape of you.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
1: Много музыки. Много музыки.
4: И еще больше любви.
1: Это Love Radio. В Магнитогорске 17:00.
5: Большой привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 минут этого часа будут Clean Bandit, Britney Spears, Costa Lacosta. На старте The

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Бритни Спирс, I Wanna Go, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше и скоро вспомним хиты лет минувших и недавние премьеры. Среди них Whisper, Jewel, Corey Potts, Anivis этого часа. Чуть раньше Holy Flame, нежность.
2: А хочешь, я украду луну, подарю солнце, буду тебя любить.
0: И после небольшой паузы звонки Хана, я не я.
3: Ты знаешь,
0: ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
7: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
12: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20-66-66.
14: Love Radio.

0: Медуза Good Boys, Peace of Your Heart из уже, получается, ностальгического 2019 года. Тогда же Билли Айлиш выпускает свою визитку Bad Guy. Тима Белорусских дропает, что называется, витаминку из этого же года Сеньорита Шона Мендеса и Камилы Кабейо, всем нам хорошо известного. Ну и список, на самом деле, этот ностальгический можно продолжать почти что бесконечно. В наши лавродийные мессенджеры вы можете прислать название трека, который у вас вызывает ностальгические ощущения. Ну а мы тем временем движемся дальше. У нас после небольшой паузы The Chainsmokers, Emily Warrens, Side Effects, Holy Flame, премьера «Нежность», и не только они будут совсем скоро. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Сколько стоит кроссовер?
7: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинас. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинас Магнитогорск. Зеленый лот 53/1.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
10: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске.

0: Felix Jen и Sarbarius Knows a Good Time to Be только что в эфире Love Radio. Больше разнообразной музыки ты услышишь в онлайн-плейлистах на сайте loveradio.ru, Love Dance, Gold, Love Power, K-Pop и многие другие направления там же. Ну а до конца этого часа Дженнифер Лопес, Jenny from the Block из начала 2000-х, чуть раньше Маркула, Тося Чойкина, Стрелы, Джилл Кори, Whisper. Сразу после короткой паузы и с актуальных новостей начнем новые 60 минут.
1: Реклама. Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователям МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов вечера. Love News.
2: Представлен прогноз ключевой ставки на год. Россия стала четвертой страной в мире по числу миллиардеров. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Центробанки в базовом сценарии прогнозируют показатель ключевой ставки в этом году на уровне 14,5%, в следующем от 10,5% до 12,5%. Напомню, 24 июля регулятор смягчил денежно-кредитную политику в 10-й раз подряд, опустив ключевую до 14%. Средний чек на букет ко Дню знаний в этом году составляет почти 5000 рублей. Как выяснили аналитики, 90% заказов – это розы, далее идут хризантемы и пионы. При этом чаще всего покупатели предпочитают монобукеты, и только четверть выбирают сборные композиции. Россия стала четвертой страной в мире по числу миллиардеров. На данный момент их число достигло 151, а совокупное состояние – 549 миллиардов долларов. Выше в топе богачей только США, Китай и Германия. Всего же на Земле живет 3795 миллиардеров. Баста собрал более 210 тысяч зрителей на трех стадионных концертах. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. Женщина набила на руке клавиатуру, чтобы помочь сыну, который не может говорить. Однажды у мальчика разрядилось устройство, с помощью которого он обычно общается. Тогда он нарисовал клавиатуру на листе бумаги и начал показывать на буквы пальцем. После этого канадка решила создать картинку гаджета прямо на руке, чтобы малыш мог изъясниться в любой момент. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: Дисторт, Джейсон Дерула, Влад Апалов, Регина Тодоренко. Вот с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте ностальгический.

0: Silence.
1: Disturbed, The Sound of Silence. В эфире Love Radio.
2: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: Ну и вот еще некоторые из тех, кого еще услышим в ближайшие 40 минут. Мадонна, Dance It Area. За экватором часа премьера Animal Cat's Eye. И через пару треков Леони Айнрон, The Weeknd. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат». Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Love Radio. Года.
3: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 9 градусов.
1: Реклама.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
10: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Лампочки, артики, асти. В эфире Love Radio. Ну и теперь кратко о тех, с кем проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Завершим эти 60 шикарно работающих Шайна от Хюгель, Дэвид Гетта, Френч Монтана и Эйден Мартин. Чуть раньше Айсбергерт и Зиверт, Банки, Мадонна, Денситерия после короткой паузы. Ну и о самых актуальных новостях узнаем на старте нового часа.
2: Реклама.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы «Безопасный интернет» и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
11: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
12: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
13: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Гелиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
14: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Много музыки. Много музыки.
4: И еще больше любви.
3: Это Love Radio.
0: В Магнитогорске 7 часов вечера.
3: Love News.
5: В России запустят сети 5G. Назван самый трендовый цвет осени. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России утвердили условия запуска сетей 5G. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры. Ведомстве уточнили, что такие сотовые узлы должны появиться в городах с населением более 1 000 000 человек в ближайшее время. Мобильные операторы смогут разворачивать сети в имеющихся диапазонах радиочастот, которые выделялись под LTE. В Москве продлят Таганско-Краснопресненскую линию метро в район Куркино. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, планируется строительство 2 станций – Новокуркинское шоссе и Куркино. Жителей столицы 1 сентября ждет жара до 27 градусов, рассказал синоптик Евгений Тишковец. Он отметил, что первый осенний месяц в целом окажется теплым. В среднем днем воздух прогреется до плюс 15. Однако период будет мокрым. Осадков выпадет примерно на 30-40% больше положенного. Назван самый трендовый цвет осени. На показах темный шоколад был частью основной палитры коллекции большинства модных домов от верхней одежды до Total Look в коричневых тонах. Стилисты советуют сочетать оттенок с кремовым, бордовым и золотым. В таком комбо образы будут выглядеть элегантно и дорого. Летние релизы «Дора» и «Темного принца» слушали в России больше всего. Как сообщает ТАСС со ссылкой на популярную музыкальную платформу, самым прослушиваемым артистом сезона стал рэпер Баста. Среди исполнительниц лидирует Зиверт. Молодежь Латинской Америки начала устраивать битвы за ауру. Подростки выходят друг против друга и за несколько секунд пытаются впечатлить зрителей. Позируют, танцуют или повторяют мемы. Победитель определяет реакция публики. К примеру, 14-летний участник изобразил тренд 6-7 и забрал почти $200 за точное попадание и харизму. Это были новости Love Radio.
6: Колоссальный Love Radio, привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне в первые 20. Мари Краймбрери, Лирик, Тейт Макрей, Фэсбой, на старте Медузы, Хенри Камомайл, Don't Wanna Go Home. Меня зовут Максим Абдулин. Хорошего вечера.

Мари Краймбрери, и ты слушаешь Love Radio.

0: Это были Анотр и 54, раз работает Talk to You на волнах Love Radio. Вообще, хороший разговор определяется не количеством слов, а тем, насколько после него становится понятнее. Иногда люди обсуждают отношения два часа, разбирают чувства, формулируют претензии, и в конце оба понимают еще меньше, чем в начале. Зато есть удивительное ощущение, что была проделана серьезная работа. Ну тут, знаете, почти как на совещании. Долго, эмоционально, и следующий созвон все равно понадобится.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а далее в нашем часе треки, с которыми все понятно. Ближе к концу 60-минутки Gayazis Brother, Santa Lucia.
2: Мы топчем песок босиком, опа, смотри, как мы чуть.
0: Чуть ранее Акмаль, Любовная.
3: Падай в мои объятья, нам так лучше, в городе все плачут.
0: Ну а после рекламы пицца и доус ночи напролет.
4: Ночью напролет нас бежала луна, я ждала пальцы.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
5: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
7: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет с зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
8: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
9: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
10: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
11: Достаточно знать адрес надежного производителя.
12: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
13: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Звезды Лав-Радио.
1: В сети завирусился гонщик на моноколесе. Он мчался по трассе, не отставая от мотоциклистов. Зрелище не для слабонервных, если честно. Оказывается, моноколесо может развивать приличную скорость, вплоть до 120 км в час. Выглядит, ну, очень безопасно. В кавычках, конечно же. Однозначно, парень, который засветился на этом видео, кандидат на премию Дарвина.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав-Радио. Для лиц старше 16 лет.
2: Лав-Радио года. По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 9 градусов.
0: Реклама. Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Сколько стоит кроссовер?
8: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лот 53/1.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Магнитогорске 20 66 66.

все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Клав Радио Трек Free от Бритни Спирс. И, кстати, есть люди, которые действительно умеют превратить любое простое решение в сложную математическую задачу. Выбрать ресторан надо изучить 20 вызовов. Купить вещь, сравнить цены в 5 магазинах. Ответить человеку, сначала обсудить формулировку с друзьями. Ну, хотя очень часто первый вариант и был правильным. Мы просто потратили 40 минут, чтобы профессионально в нем убедиться.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а вот уж в чем сомневаться в нашем музыкальном вкусе точно не стоит. Сразу после рекламы Gayazov's Brothers, Santa Lucia. Ну а завершим это сейчас вместе с Beyond Single Ladies.
2: Реклама.
3: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. ОГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/mspcooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Гуашь Ашан 9 цветов всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Много музыки. Много музыки.
4: Еще больше любви.
3: Это Love Radio.
0: В Магнитогорске 8 часов вечера.
3: Love News.
5: Власти усилят контроль за ценами на заправках. Мэтт-галу могут перенести. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Кабмине призвали усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях, сообщает ТАСС. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать меры для недопущения дефицита топлива. В России установили гуманитарное пособие для детей-релокантов. Оно будет выплачиваться близким родственникам граждан, в отношении которых ввели временные ограничительные меры. Об этом сообщает РБК. Ежемесячное пособие соответствует размеру МРОТ. Сейчас он составляет 27 тысяч рублей. Россияне смогут сохранить мобильный номер при переезде в другой регион. Сейчас подключиться к новому оператору можно только в пределах одного субъекта страны. Согласно изменениям, теперь номер можно будет перенести в другой город и подключить тариф, который действует уже по новому месту жительства. Китай вошел в 5 популярных направлений для осеннего отдыха среди россиян. Как пишет news.ru, на первой строчке по-прежнему Турция, далее идут Египет и Таиланд. Традиционную дату проведения Мэтт-гала могут перенести в 2027 году на фоне ситуации вокруг Джона Гальяна. Дело в том, что пользователи сети раскритиковали решение сделать выставку в честь модельера из-за его прошлых антисемитских высказываний. Спонсоры даже обратились с угрозой отозвать свои пожертвования, если мероприятие состоится в таком формате. В итоге дизайнер сам отказался от участия в проекте, а организаторам гала придется менять концепцию. Книги – новый тренд путешественников. Это вид отдыха, где главная цель не увидеть достопримечательности, а наконец дочитать то, что годами хранится в закладках. Люди едут по маршрутам любимых романов, а еще выбирают ретриты с библиотеками и книжными клубами. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
6: Последний день лета и самое время вспомнить все наши планы и торжественно перенести их на следующее лето. Это Дима Вебер, Love Radio, с тобой не соскучишься. Хьюги Лимел Энджел, Alternate на старте. Moving to the sun.

0: продолжение часа на волнах Love Radio Баста, моя Мишель, если я буду танцевать. Ну и, конечно, чем старше становишься, тем меньше хочется производить впечатление на всех подряд. В какой-то момент приходит прекрасное понимание, далеко не каждый человек обязан тебя правильно понимать, оценивать и одобрять. И это невероятно освобождает, потому что жить становится гораздо приятнее, когда внутренний отдел по связям с общественностью все-таки закрывается.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а отдел по связям с самыми классными треками продолжает свою работу. И вот что они нам обещают. Ближе к концу часа Дима Билан, Мари Крамер, It's My Life. Чуть ранее By India, спектакль.
2: Спектакль Джузеппе, вся любовь как пепел, ты не любишь
0: себя. После рекламы The Bowser, Magnetic. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя, повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 9 градусов.
5: Реклама.
6: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14 572.
11: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
12: Сколько стоит кроссовер?
13: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинас. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53-1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53-1.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
16: Телефон рекламной службы Лав-радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: продолжение музыкального часа на Love Radio The Weeknd, Blurring Lines. И действительно, мы очень быстро привыкаем к хорошему. Новая работа через месяц становится просто работой, красивый вид из окна. Просто окно, мой человек, встреча с которым когда-то ждал весь день, постепенно становится тоже частью обычной жизни. Поэтому, конечно, иногда очень полезно посмотреть на привычное глазами себя из прошлого. Вот бы этот человек удивился и был впечатлен тем, что нам теперь кажется совершенно недостойным нашего внимания.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а вот на что точно стоит обратить внимание, так это классные треки, которые ждут тебя в нашем эфире сразу после рекламы. Calvin Harris и Rihanna с работой This Is What You Came For. Ну а завершим дуэтом от Мари Краймлер и Димы Билана. It's My Life.
2: Реклама.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
4: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Организаторы акции, правилах и проведения, количество призов, сроках миссии и порядок их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
4: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.

0: видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-Банк».
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
6: 121-27-476-29. Город Москва. 18+. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Много музыки. Много музыки.
4: И еще больше любви.
3: Это Love Radio.
0: В Магнитогорске 9 часов вечера.
3: Love News.
5: Идею о легализации коммерческого овербукинга раскритиковали. Эксперты выяснили, как россияне готовятся к 1 сентября. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Российском Союзе туриндустрии обратились в Минтранс и Минэкономразвитие с просьбой не вводить легализацию коммерческого овербукинга. В организации уверены, что разрешение авиакомпаниям продавать больше билетов, чем есть мест на борту, может привести к рискам для пассажиров. Например, из-за овербукинга человек рискует вылететь позже, а из-за этого потерять стыковочный рейс или трансфер. При этом компенсация от перевозчика может не покрыть все расходы. Москвичам рассказали о новинках образования к предстоящему учебному году. Так, после реконструкции по программе «Моя школа» откроются 100 учебных заведений. Еще 85 зданий начали модернизировать к следующему 1 сентября, сообщила заммэр Анастасия Ракова. Помимо этого, в городе появится 7 колледжей будущего на 60 тысяч студентов, а к 2027 году обновят 100% мастерских и лабораторий. Нововведения коснутся и самого учебного процесса. В частности, в школах появится физико-математическая вертикаль для 7-9 классов, олимпиадная подготовка с 4 класса и курс по искусственному интеллекту для 200 тысяч учеников 5-6 классов. Стало известно, как россияне готовятся к 1 сентября. Аналитики Яндекс.Гоу выяснили, что в этот день жители нашей страны в среднем на 8% чаще вызывают такси и больше пользуются каршерингом, причем рост спроса ожидается с 7 до 10 часов утра. Что касается покупок, заметный скачок интереса к канцтоварам и школьным принадлежностям начинается с середины августа, а вот букеты ко дню знаний приобретают либо в сам праздник, либо в последний день перед ним. Начались съемки нового сезона «Ландышей». Продолжение получило название «Целоваться не будем». К своим ролям вернутся Ника Здорик и Сергей Городничий. Это были новости Love Radio.
6: Сегодня лето говорит нам «до свидания», мы отвечаем спокойно. Фотографии есть, значит, все было не зря. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер. На старте Шакира и Бёрн Бой с треком «Дай-дай».

0: Мальбек и Сюзанна в продолжении музыкального часа на Love Radio. Гипнозе. Харизма вообще плохо подается логике. Человек может быть совершенно не твоего типа. Говорить не самые гениальные вещи. Делать все не по твоему списку требований почему-то невероятно нравится. Вот в этот момент особенно приятно вспомнить, сколько времени ты когда-то потратил на составление списка качеств идеального партнера. Жизнь его внимательно прочитала и решила никого из списка не присылать.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а в нашем музыкальном списке только те музыкальные желания, которые обязательно подлежат к исполнению ближе к концу часа. Айова, мы. Чуть ранее тема белорусских мыслей. Ну а вскоре после рекламы Ларин Тату. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат». Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58 11 58.
6: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
11: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio Rose и Bruno Mars, работая Apt. Кстати, есть компании, где люди договариваются встретиться на час и через 5 часов уже знают друг о друге все, включая истории, которые вообще не планировали рассказывать. И хорошее общение странно влияет на время, часы начинают работать как-то совершенно безответственно, поэтому фраза «я ненадолго» давно должна официально считаться не обещанием, а жанром фантастики.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а вот что является наиболее реалистичным, так это треки, которые вы услышите в нашем эфире до конца часа. Сразу после рекламы Айова и работа мы, а далее Nathan Doe и Ellen Henderson, 21 Reasons.

0: МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные. Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 89,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Много музыки. Много
3: музыки. Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов вечера.
4: На календаре последний день лета, и если оно прошло не по плану, то знаете, пускай это будет прекрасным завершением лета. Значит, хотя бы план не успеет разочароваться в нас. Ну а далее то, от чего на сердце всегда тепло. Love Power.
0: Love Radio представляет
5: правильный ритм твоего сердца.

0: И вроде бы скупая мужская слеза готова вернуться на глазах от того, что мы с вами сегодня находимся в последнем дне лета. Но когда в эфире такая жара, слезы высыхают на глазах. Это Love Power и DJ Light. С тобой по-прежнему Дим Вебер. Классного тебе вечера.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Но далее треки, которые наверняка скоро попадут в твой личный плейлист. Ближе к концу часа Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Отражение.
2: Ну как дышать, пока снег идет, потерпи еще, а смысл...
0: Чуть ранее Дуа Липа, Гудини. Ну а вскоре после рекламы Five Star Family, Фарго, перемотай.
2: Перемотай, пленку на 5 минут назад и выключи.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: В сети завирусился гонщик на моноколесе. Он мчался по трассе, не отставая от мотоциклистов. Зрелище не для слабонервных, если честно. Оказывается, моноколесо может развивать приличную скорость, вплоть до 120 км в час. Выглядит, ну, очень безопасно. В кавычках, конечно же. Однозначно, парень, который засветился на этом видео, кандидат на премию Дарвина.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Для лиц старше 16 лет.

0: детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Опять тройка по английскому. Приходи в «Пионер». Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
3: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.
4: «Лав-Радио».

0: Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio, Dua Lipa и Гудини. Касаемо смысла песни, знаете, есть действительно особый талант вовремя исчезнуть из ситуации, которая тебе уже совершенно не нравится, не спорить до победного, не доказывать свою правоту человеку, который все равно ничего не услышит, а просто закончить разговор. Вот с возрастом начинаешь понимать, что последнее слово вообще сильно переоценено, особенно, когда можно оставить его другому и вообще первому вызвать такси.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, кстати, если вы уже по дороге домой, то делайте громче. Сразу после рекламы ваши любимые треки. Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна. Работа отражения. Вслед за ними Алла Косигала или Голден присоединится. All by myself. Ну, а завершим этот час вместе с Маклемор, Райан Льюис, Thrift Shop.
2: Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
5: Никита и Мария Зайцева.

0: Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
2: Лето заканчивается красиво. Загар уйдет, фотографии останутся, а некоторые летние решения лучше пусть исчезнут вместе с августом. Это Дима Вебер. Ты слушаешь Love Radio на старте Дати. Take me there.

0: Музыкальный час на волнах Love Radio продолжает Севиль, Артикасти, работа «Бриллиант». Самооценка становится гораздо устойчивее, когда перестаешь постоянно смотреть на себя глазами других людей. Потому что сегодня кто-то тобой восхищается, завтра кому-то ты не понравился. И что теперь, извините, каждый раз проводить переоценку активов? Нет, ты бриллиант. Собственная ценность вообще удобная вещь. Хорошо, когда контрольный пакет акций по самооценке все-таки остается у тебя.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну, плюс ко всему, в нашем распоряжении самые классные треки. Ближе к концу часа Кайго и Макс Макнаун, Take Me Back. Чуть ранее Клава Кока и Джонни Журавли.
2: Принимай меня близко к сердцу.
0: Вскоре после рекламы Коста Лакоста и Ольга Серябкина по улицам.
2: И хотя не трезвым по улице, я тебе...
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

0: продолжение музыкального часа. Дэвид Гетта и Сиа с работы Beautiful People на волнах Love Radio. Иногда действительно мы смотрим на очень успешных, замечательных людей и думаем, что они наверняка живут совершенно иначе, просыпаются мотивированными, принимают исключительно правильные решения и никогда не отправляют сообщения, о котором через минуту пожалели. Но чем больше узнаешь людей, тем очевиднее. Идеальных биографий практически не существует. Просто, знаете, в жизни, как в кино, у некоторых очень хороший монтаж и свет.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а мы с вами продолжаем в прямом эфире. Тут никакого монтажа, никаких спецэффектов, только ваши любимые треки. Итак, что мы услышим в ближайшие 10 минут? Кайга, Макс Макнаун с работой Take Me Back. Далее дискотека Авария с ремиксом на песню Куклы. Ну а завершим эти музыкальные 60 минут с Рианой и работой Don't Stop the Music.

0: Много музыки. Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полночь.
2: Ну что, друзья, с небольшой грустью мы провожаем, а в некоторых регионах уже проводили лето. Кто-то уже, между прочим, живет в осеннем режиме. Ну а мы пока что держимся. Это Love Radio. С тобой Дим Вебер на старте Дебауса. Магнетик.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Филатов и Кэра с работой «Движ» в продолжении музыкального часа на волнах Love Radio. И, кстати, есть интересный эффект. Самые запоминающиеся вечера редко начинаются со слов «Сегодня произойдет что-то легендарное». Обычно все гораздо скромнее. Встретились ненадолго, зашли куда-то на часик, и дальше события перестают согласованными с первоначальным планом. Поэтому лучшие истории часто начинаются там, где заканчивается расписание.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Но у нас все четко, все по плану. Ближе к концу часа Джоэл Кори, Whisper. Чуть ранее Добро на счастье.
2: Нам тогда завидовал весь мир. Представьте.
0: Ну а после рекламы Шакира и Burn Boy Die Die. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
2: Любимые.
0: Приложение. Главные мировые хиты.
2: Любимые ведущие и шоу.

0: Give Me Everything в продолжении музыкального часа на волнах Love Radio от Питбуля, Нео, Афроджека и Найра. Ну что, друзья, 7 часовых поясов России уже заступили на осенний пост. Самара, следующие ребята, держитесь. Но у нас еще есть 70 минут в центральной полосе насладиться последними мгновениями этого лета. Кстати, хочу напомнить, что теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера, мобильное приложение, то есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и быстренько расскажу о музыкальных планах на остаток этого часа, для некоторых на остаток лета. Кристина Агилера, Джиллиан Баттл, далее Тим Берг с работой Sick Bromance, ну а завершит этот час Джоэл Кори и работа Уиспа. Я же, Дима Вебер, с вами прощаюсь. Вот такое было лето. Услышимся уже завтра в осеннем эфире, но по-прежнему таком же классном, бодром и любви обильном. Целую, пока.
2: Love Radio. Love Radio.

0: сети. Завирусился гонщик на моноколесе. Он мчался по трассе, не отставая от мотоциклистов. Зрелище не для слабонервных, если честно. Оказывается, моноколесо может развивать приличную скорость, вплоть до 120 км в час. Выглядит, но очень безопасно. В кавычках, конечно же. Однозначно, парень, который засветился на этом видео, кандидат на премию Дарвина.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа ночи.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа утра.

0: вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.